0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Седьмого октября церковь на Западе чтит память Богоматери Розария. С особой силой звучит сегодня молитва, которую принято именовать ангельским приветствием. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Современный вид четки приобрели в XIII веке. Католическая традиция официально связывает их появление с явлением Девы Марии святому Доминику в 1214 году. Молитвой Розария взывали к помощи Божьей, когда Европе грозило нашествие ислама. 7 октября 1571 года при Лепанто флот Священной Лиги одержал победу над флотом Османской империи. И Папа Пий V установил в этот день праздник Пресвятой Девы Марии Розария, дабы выразить благодарность за спасение христианства и призвать верных к ревностной молитве. В 1917 году Пречистая Дева Мария, явившись Фатиме пастушкам, назвала себя также «Царицей Розария», настойчиво просила читать эту молитву. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Ворслова. Он служил в Бобруйске, Вологде, Пскове и Луге. Подвергался арестам в 1919 и 1930 годах. Был в тюрьме в Ленинграде, в ссылке в Омске. Арестован в Луге и расстрелян 6 октября 1937 года под Ленинградом. Также подвергся гонениям священник Адам Деш. Он служил в Екатеринославе, Астрахани, Славгороде. Арестован в 1931 году, сослан в Сибирь. Умер 7 октября 1937 года. «Сделай меня совершенным в любви, Господи!»
0: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Ватикана обнародовал программу апостольской поездки Льва XIV в Латинскую Америку, самой продолжительной с начала понтификата. С 6 по 17 ноября папа посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Его ожидают 10 городов, множество перелетов, десятки встреч и богослужений. В Уругвае Святейший Отец проведет 3 дня с 6 по 8 ноября и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. Это станет первым папским визитом в страну после поездки святого Иоанна Павла II в 1988 году. В Монтевидео Лев XIV встретится с жителями бедного квартала Касавалье и с представителями мирообразования в католическом университете Уругвая, а вечером возглавит молитвенное бдение на стадионе Сентенарио. Во Флориде он совершит святую мессу в национальном святилище Богородицы 33-х, покровительницы страны. 8 ноября Лев XIV направится в Аргентину, на родину Папы Франциска, где пробудет до 11 ноября. В программу входят визиты в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Лев XIV станет первым Папой Римским, посетившим страну после поездки святого Иоанна Павла II в 1987 году. В Буэнос-Айресе он встретится с лидерами христианских общин и других религиозных традиций, посетит федеральную тюрьму и примет участие в молитвенном бдении с молодежью. В Клайполе он посетит Центр медико-социальной реабилитации «Пикколо Коттоленго». Аргентинский этап завершится торжественной мессой в национальном святилище Богоматери Луханской. 11 ноября папа отправится в Перу и пробудет там почти неделю, до 17 ноября, посетив Лиму, Чикайло, Куско и Пукальпу. Эта поездка имеет для него особое значение. Многие годы он служил в этой стране пастырем-миссионером. В Лиме, помимо общения с перуанскими епископами, состоится встреча на тему вызовов и надежд перуанского народа, а также молитвенное бдение с молодежью на стадионе «Монументаль». В Чикайло папа в частном порядке посетит часовню святого Оскара Ромеро и в местном кафедральном соборе совершит обряд коронования образа непорочной девы. Оттуда на вертолете он отправится в Санта-Крус-де-Сукчабамба, где возглавит святую мессу, а по завершении в Чикайло примет участие в молитвенной встрече по случаю закрытия юбилейного года святого Торибио де Могровехо. В Куско, расположенном на высоте 3400 метров над уровнем моря, Лев XIV встретится с паломниками и делегатами движения народного благочестия на археологическом комплексе Саксаюаман, а в Пукальпе с миссионерами и представителями амазонских народов. Возвращение в римский международный аэропорт Фьюмичино запланировано на утро 17 ноября. В Международном молодежном центре Святого Лаврентия в Риме состоялась презентация новой книги, изданной фондом ЮКАТ «Любовь навсегда. Размышления о любви, об отношениях и о браке в свете католической веры». Предисловие книги написал папа Лев XIV. «Дорогие юные друзья», — обращается Святейший Отец к читателям, — «ваше сердце хочет любви, любви глубокой, страстной, долговечной». Это желание не случайно. Действительно, Бог есть любовь, и Он создал вас, чтобы вы любили Его и людей, которые рядом. Папа отмечает, что среди всех разновидностей человеческой любви особое место занимает любовь между мужчиной и женщиной. Она может пронзить сердце мощно и стремительно, подобно стреле. Однако настоящая любовь на этом не останавливается. Это не просто временное чувство, вспыхнувшее на мгновение. Это нечто большее. Это глубинное «да», сказанное другому человеку. Это решение, путь и альянс на всю жизнь. «Да», сказанное навсегда, лежит в основе любого призвания к семейной или монашеской жизни, пишет далее папа. Книга «Любовь навсегда», созданная молодыми авторами из более чем 30 стран, свидетельствует, что идеал, к которому Христос нас призывает, — это пленительное сокровище. Свое предисловие папа завершает молитвой. «Молюсь за вас, читающих эту книгу, задуманную папой Франциском. Да сподобит вас Иисус Христос сердце, которое не успокоится, если не в тебе». Дух Святой да будет вашим светом и силой, дабы вы, подобно Марии, Матери Прекрасной Любви, смогли с доверием и мужеством ответить на прекраснейшее из призваний – призвание к любви. ЮКАТ – это подразделение папского фонда «Помощь Церкви в беде» с центром в Кёнигштайне, продвигающее идею евангелизации, в которой молодые люди не только адресаты, но и миссионеры в своих общинах. Проекты фонда ЮКАТ призваны помочь молодежи углубленно изучить, понять и передавать другим веру католической церкви.

Смартфоны до глубокой ночи, видеоигры и соцсети, вытесняющие учебу, спорт и живое общение, дополняются новой проблемой. Подростки все чаще обращаются к искусственному интеллекту в те моменты, когда им трудно справиться с тревогой, одиночеством или личными проблемами. Для помощи в таких ситуациях в Ватиканской педиатрической больнице Бамбино Джезу начинает работу специальное отделение нейропсихиатрии детского и подросткового возраста. Цифровые технологии входят в жизнь все раньше. По данным Save the Children, в Италии каждый третий ребенок от 6 до 10 лет ежедневно пользуется смартфоном, а среди 11-13-летних подростков более 60% имеет аккаунты в соцсетях. Однако специалисты подчеркивают, само по себе время перед экраном еще не зависимость. Важно другое – способен ли ребенок контролировать свое поведение? Проблема возникает тогда, когда отложить телефон не получается, несмотря на последствия. А при его отсутствии возникают вспышки раздражения, тревога и страх упустить что-то важное. Все чаще подростки ищут поддержки у искусственного интеллекта. По данным исследований, 4 подростка из 10 15-19 лет обращаются к чат-ботам в моменты тревоги или одиночества и спрашивают у них совета по поводу отношений, учебы или работы. Чат-бот всегда на связи, и он не осуждает, поэтому с ним легко говорить. Но врачи напоминают, искусственный интеллект просто подстраивается под мнение собеседника, он не может помочь при настоящей психологической боли и не заменит человека. Дети и подростки особенно чувствительны мгновенным вознаграждением, объясняет Стефано Викари, руководитель отделения детской и подростковой нейропсихиатрии больницы Бамбино Джезу. Задача взрослых – помочь им открыть для себя, что существуют и такие источники радости, которые требуют больше времени, но оставляют то, что остается надолго. Простые объятия, ласковое слово, слово поддержки, ощущение, что тебя слушают и признают, могут приносить чувство удовлетворения, как минимум, сравнимое с лайком, но более длительное. Дело не в том, чтобы сделать из технологий врага, а в том, чтобы не дать им занять все жизненное.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Воскресенье Пьеро делла Франческо».

Знаменитая фреска, написанная в 1458 году великим итальянским художником Пьеро делла Франческо на стене против входа в здание муниципалитета городка Борго-Сан-Сеполькро, изначально должна была представлять собой всего лишь городской герб. Сегодня же этой фреской восхищаются и ученые, и туристы со всего мира, как одним из величайших шедевров живописи итальянского Возрождения. Название маленького тосканского городка относится к гробнице Христа, потому что, как об этом говорится в легенде об основании Борго-Сан-Сеполькро, два местных паломника, Эджидио и Аркана, привезли со святой земли мощи, вокруг которых постепенно сформировался центр поселения. Пьеро делла Франческо был выдающимся гражданином Сан-Сеполькро. Здесь у него был и дом, и мастерская, и он также занимал пост городского советника. Художник вложил все свои дарования в картину, предназначенную для представления своей общины. Если предметом представления был герб города, а композиционная схема должна была подчиниться древнему прототипу, то, возможно, подумал Пьеро, стоит нагрузить эту стереотипную иконографию всеми религиозными значениями, которые предлагает это евангельское событие, то есть великое событие Воскресения.

В результате получилось самое необычное воскресение в истории итальянского искусства. Волшебство проявляется в первых лучах весеннего рассвета, когда небо переходит из серого цвета в жемчужно-синий, а облака окрашены в розовый, тот же самый триумфальный розовый, каким сияет мантия Спасителя. Так что его восхождение из гроба представляет собой метафору восходящего солнца. Воскресший Иисус Христос – это победитель тьмы, воплощающий собой «реновацио мунди», то есть обновление Вселенной. Поэтому природа на картине меняет внешний вид, и деревья, все еще голые слева и словно прихваченные зимними морозами справа, уже покрываются зеленой листвой. Воскресенье означает начало новой эры в истории человечества и новой жизни для каждого верующего. На эту богословскую концепцию указывает ландшафт, открывающийся солнечному свету, обновляясь и заменяя зимние образы образами вечной весны. Точно так же и саркофаг в форме алтаря, из которого восходит слава живого Христа, словно в евхаристическом вознесении, намекает на жертву святой мессы, в которой тайна смерти и воскресения обновляется каждый день. Хотя образ воскресшего Иисуса, написанный Пьеро де ла Франческо, совершенно ортодоксален и может быть подкреплен безупречными библейскими и литургическими ссылками, можно понять, почему современные критики хотели интерпретировать его как выражение изначально сельской, дохристианской религиозности, связанной с оборотом времен года и с постоянно обновляемой тайной жизни. Пейзаж на заднем плане, засушливый и светлый, покрытый скудной растительностью, на фоне которой выделяются черные дубы, типичен для верхней долины реки Тибра, отчизны Пьеро де ла Франческо. И в самом центре этой знакомой и привычной панорамы возникает священный образ воскресшего, вызывающий трепет.

Именно ему вверяет свою жизнь художник. Если это действительно его автопортрет, как гласит древняя и вполне правдоподобная легенда, лицо спящего воина в доспехах, положившего голову на край гробницы, в знак уповающего доверия.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Седьмого октября церковь на Западе чтит память Богоматери Розария. С особой силой звучит сегодня молитва, которую принято именовать ангельским приветствием. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Современный вид четки приобрели в XIII веке. Католическая традиция официально связывает их появление с явлением Девы Марии святому Доминику в 1214 году. Молитвой Розария взывали к помощи Божьей, когда Европе грозило нашествие ислама. 7 октября 1571 года при Лепанто флот Священной Лиги одержал победу над флотом Османской империи. И Папа Пий V установил в этот день праздник Пресвятой Девы Марии Розария, дабы выразить благодарность за спасение христианства и призвать верных к ревностной молитве. В 1917 году Пречистая Дева Мария, явившись в Фатиме пастушкам, назвала себя также «Царицей Розария», настойчиво просила читать эту молитву. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Яна Ворслова. Он служил в Бобруйске, Вологде, Пскове и Луге. Подвергался арестам в 1919 и 1930 годах. Был в тюрьме в Ленинграде, в ссылке в Омске. Арестован в Луге и расстрелян 6 октября 1937 года под Ленинградом. Также подвергся гонениям священник Адам Деш. Он служил в Екатеринославе, Астрахани, Славгороде. Арестован в 1931 году, сослан в Сибирь. Умер 7 октября 1937 года. «Сделай меня совершенным в любви, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Зал печати Ватикана обнародовал программу апостольской поездки Льва XIV в Латинскую Америку, самой продолжительной с начала понтификата. С 6 по 17 ноября папа посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Его ожидают 10 городов, множество перелетов, десятки встреч и богослужений. В Уругвае Святейший Отец проведет 3 дня с 6 по 8 ноября и посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду. Это станет первым папским визитом в страну после поездки святого Иоанна Павла II в 1988 году. В Монтевидео Лев XIV встретится с жителями бедного квартала Касавалье и с представителями мира образования в католическом университете Уругвая, а вечером возглавит молитвенное бдение на стадионе Сентенарио. Во Флориде он совершит святую мессу в национальном святилище Богородицы 33-х, покровительницы страны. 8 ноября Лев XIV направится в Аргентину, на родину Папы Франциска, где пробудет до 11 ноября. В программу входят визиты в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Лев XIV станет первым папой римским, посетившим страну после поездки святого Иоанна Павла II в 1987 году. В Буэнос-Айресе он встретится с лидерами христианских общин и других религиозных традиций, посетит федеральную тюрьму и примет участие в молитвенном бдении с молодежью. В Клайполе он посетит Центр медико-социальной реабилитации «Пикколо Коттоленго». Аргентинский этап завершится торжественной мессой в национальном святилище Богоматери Луханской. 11 ноября папа отправится в Перу и пробудет там почти неделю, до 17 ноября, посетив Лиму, Чикайло, Куско и Пукальпу. Эта поездка имеет для него особое значение. Многие годы он служил в этой стране пастырем-миссионером. В Лиме, помимо общения с перуанскими епископами, состоится встреча на тему вызовов и надежд перуанского народа, а также молитвенное бдение с молодежью на стадионе «Монументаль». В Чикайло папа в частном порядке посетит часовню святого Оскара Ромеро и в местном кафедральном соборе совершит обряд коронования образа непорочной девы. Оттуда на вертолете он отправится в Санта-Крус-де-Сукчабамба, где возглавит святую мессу, а по завершении в Чикайло примет участие в молитвенной встрече по случаю закрытия юбилейного года святого Торибио де Могровехо. В Куско, расположенном на высоте 3400 метров над уровнем моря, Лев XIV встретится с паломниками и делегатами движения народного благочестия на археологическом комплексе Саксаюаман, а в Пукальпе с миссионерами и представителями амазонских народов. Возвращение в римский международный аэропорт Фьюмичино запланировано на утро 17 ноября. В Международном молодежном центре Святого Лаврентия в Риме состоялась презентация новой книги, изданной фондом ЮКАТ «Любовь навсегда. Размышления о любви, об отношениях и о браке в свете католической веры». Предисловие книги написал папа Лев XIV. «Дорогие юные друзья», — обращается Святейший Отец к читателям, — «ваше сердце хочет любви, любви глубокой, страстной, долговечной». Это желание не случайно. Действительно, Бог есть любовь, и Он создал вас, чтобы вы любили Его и людей, которые рядом. Папа отмечает, что среди всех разновидностей человеческой любви особое место занимает любовь между мужчиной и женщиной. Она может пронзить сердце мощно и стремительно, подобно стреле. Однако настоящая любовь на этом не останавливается. Это не просто временное чувство, вспыхнувшее на мгновение. Это нечто большее. Это глубинное «да», сказанное другому человеку. Это решение, путь и альянс на всю жизнь. «Да», сказанное навсегда, лежит в основе любого призвания к семейной или монашеской жизни, пишет далее папа. Книга «Любовь навсегда», созданная молодыми авторами из более чем 30 стран, свидетельствует, что идеал, к которому Христос нас призывает, — это пленительное сокровище. Свое предисловие папа завершает молитвой. «Молюсь за вас, читающих эту книгу, задуманную папой Франциском. Да сподобит вас Иисус Христос сердце, которое не успокоится, если не в тебе». Дух Святой да будет вашим светом и силой, дабы вы, подобно Марии, Матери Прекрасной Любви, смогли с доверием и мужеством ответить на прекраснейшее из призваний – призвание к любви. ЮКАТ – это подразделение Папского фонда «Помощь Церкви в беде» с центром в Кёнигштайне, продвигающее идею евангелизации, в которой молодые люди – не только адресаты, но и миссионеры в своих общинах. Проекты фонда ЮКАТ призваны помочь молодежи углубленно изучить, понять и передавать другим веру католической церкви.

Смартфоны до глубокой ночи, видеоигры и соцсети, вытесняющие учебу, спорт и живое общение, дополняются новой проблемой. Подростки все чаще обращаются к искусственному интеллекту в те моменты, когда им трудно справиться с тревогой, одиночеством или личными проблемами. Для помощи в таких ситуациях в Ватиканской педиатрической больнице Бамбино Джезу начинает работу специальное отделение нейропсихиатрии детского и подросткового возраста. Цифровые технологии входят в жизнь все раньше. По данным Save the Children, в Италии каждый третий ребенок от 6 до 10 лет ежедневно пользуется смартфоном, а среди 11-13-летних подростков более 60% имеет аккаунты в соцсетях. Однако специалисты подчеркивают, само по себе время перед экраном еще не зависимость. Важно другое – способен ли ребенок контролировать свое поведение? Проблема возникает тогда, когда отложить телефон не получается, несмотря на последствия. А при его отсутствии возникают вспышки раздражения, тревога и страх упустить что-то важное. Все чаще подростки ищут поддержки у искусственного интеллекта. По данным исследований, 4 подростка из 10 и 15-19 лет обращаются к чат-ботам в моменты тревоги или одиночества и спрашивают у них совета по поводу отношений, учебы или работы. Чат-бот всегда на связи, и он не осуждает, поэтому с ним легко говорить. Но врачи напоминают, искусственный интеллект просто подстраивается под мнение собеседника, он не может помочь при настоящей психологической боли и не заменит человека. Дети и подростки особенно чувствительны мгновенным вознаграждением, объясняет Стефано Викари, руководитель отделения детской и подростковой нейропсихиатрии больницы Бамбино Джезу. Задача взрослых – помочь им открыть для себя, что существуют и такие источники радости, которые требуют больше времени, но оставляют то, что остается надолго. Простые объятия, ласковое слово, слово поддержки, ощущение, что тебя слушают и признают, могут приносить чувство удовлетворения, как минимум, сравнимое с лайком, но более длительное. Дело не в том, чтобы сделать из технологий врага, а в том, чтобы не дать им занять все жизненное пространство. Чтобы защитить ребенка в этот уязвимый период, эксперт рекомендует не давать ребенку личный смартфон до 13 лет и отложить самостоятельный доступ к соцсетям хотя бы до 16 лет. Это не строгие медицинские запреты, а разумная забота, способная сохранить для ребенка главное – здоровое и полноценное детство.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Воскресенье Пьеро делла Франческо».

Знаменитая фреска, написанная в 1458 году великим итальянским художником Пьеро делла Франческо на стене против входа в здание муниципалитета городка Борго-Сан-Сеполькро, изначально должна была представлять собой всего лишь городской герб. Сегодня же этой фреской восхищаются и ученые, и туристы со всего мира, как одним из величайших шедевров живописи итальянского Возрождения. Название маленького тосканского городка относится к гробнице Христа, потому что, как об этом говорится в легенде об основании Борго-Сан-Сеполькро, два местных паломника, Эджидио и Аркана, привезли со святой земли мощи, вокруг которых постепенно сформировался центр поселения. Пьеро делла Франческо был выдающимся гражданином Сан-Сеполькро. Здесь у него был и дом, и мастерская, и он также занимал пост городского советника. Художник вложил все свои дарования в картину, предназначенную для представления своей общины. Если предметом представления был герб города, а композиционная схема должна была подчиниться древнему прототипу, то, возможно, подумал Пьеро, стоит нагрузить эту стереотипную иконографию всеми религиозными значениями, которые предлагает это евангельское событие, то есть великое событие Воскресения.

В результате получилось самое необычное воскресение в истории итальянского искусства. Волшебство проявляется в первых лучах весеннего рассвета, когда небо переходит из серого цвета в жемчужно-синий, а облака окрашены в розовый, тот же самый триумфальный розовый, каким сияет мантия Спасителя. Так что его восхождение из гроба представляет собой метафору восходящего солнца. Воскресший Иисус Христос – это победитель тьмы, воплощающий собой «реновацию мунди», то есть обновление Вселенной. Поэтому природа на картине меняет внешний вид, и деревья, все еще голые слева и словно прихваченные зимними морозами справа, уже покрываются зеленой листвой. Воскресенье означает начало новой эры в истории человечества и новой жизни для каждого верующего. На эту богословскую концепцию указывает ландшафт, открывающийся солнечному свету, обновляясь и заменяя зимние образы образами вечной весны. Точно так же и саркофаг в форме алтаря, из которого восходит слава живого Христа, словно в евхаристическом вознесении, намекает на жертву святой мессы, в которой тайна смерти и воскресения обновляется каждый день. Хотя образ воскресшего Иисуса, написанный Пьеро де ла Франческо, совершенно ортодоксален и может быть подкреплен безупречными библейскими и литургическими ссылками, можно понять, почему современные критики хотели интерпретировать его как выражение изначально сельской, дохристианской религиозности, связанной с оборотом времен года и с постоянно обновляемой тайной жизни. Пейзаж на заднем плане, засушливый и светлый, покрытый скудной растительностью, на фоне которой выделяются черные дубы, типичен для верхней долины реки Тибра, отчизны Пьеро де ла Франческо. И в самом центре этой знакомой и привычной панорамы возникает священный образ воскресшего, вызывающий трепет. Именно ему вверяет свою жизнь художник. Если это действительно его автопортрет, как гласит древняя и вполне правдоподобная легенда, лицо спящего воина в доспехах, положившего голову на край гробницы в знак уповающего доверия.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 8 октября. Католическая церковь чтит память святой Пелагеи Антиохийской, девы-мученицы. Пострадала во время правления императора Диоклетиана. Увидев Пелагею, император пленился ее красотой, захотел на ней жениться. Пелагея ответила: «У меня жених Христос, за которого я готова умереть». Император Диоклетиан приказал отдать святую деву на мучение. После страшных истязаний Пелагея умерла мученической смертью в 287 году. Когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагеи была построена церковь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Цириака Рейхерта. Он окончил семинарию в Саратове, арестован в 1935 году, сослан в Казахстан, арестован второй раз в июне 1938 года, расстрелян 8 октября 1938 года. Господь, хранитель мой.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: На общей аудиенции 7 октября Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Церковь не находится над миром или рядом с ним, но словно привита к нему. Христиане разделяют с миром его уязвимость и красоту, подчеркнул папа. Он отметил, что церковь является знаком воплощения Бога и его замысла объединить человечество в одну семью народов и культур. Ее миссия имеет историческое измерение. Она предполагает ответственность за то, как складываются общественные отношения. Церковь помогает людям не забывать о главных вопросах жизни, о происхождении и предназначении человека, смысле любви и страдания. Этому противостоят логика прибыли любой ценой и манипуляция информацией, которые побуждают к образу жизни, основанному на материальном потреблении. Однако наше сердце создано для того, чтобы смотреть ввысь, подчеркнул Святейший Отец. Говоря об участии христиан в общественной жизни, Лев XIV отметил, что церковь участвует в созидании земного града не столько политическими средствами, сколько свидетельством веры и любви, служением справедливости, миру и братству. Поклоняясь Христу, праведнику, умершему за неправедных, верующий не может мириться с угнетением малых и бедных, с порочными структурами, закрепляющими зависимость и несправедливость. Социальная доктрина Церкви направляет христиан, которые сотрудничают со всеми людьми доброй воли ради общего блага. Поэтому самое пламенное желание Церкви — служить на благо всем, свободно развиваться при любом строе, признающем основные права личности и семьи и требования общего блага. Важнейшее условие для исполнения евангельской миссии христианина — единство веры и жизни, и достичь его можно, сотрудничая с благодатью Святого Духа. Отцы собора называют разрыв между исповедуемой верой и повседневной жизнью одним из самых тяжких заблуждений нашего времени. В «Gaudium et Spes», отметил папа, особо упоминается миссия мирян, которые в силу таинства крещения призваны оживлять мир евангельским духом и взглядом. Главными пространствами такого служения, которое вполне можно назвать священническим, являются семья и труд, но оно распространяется на все сферы жизни. Церковь всегда внимательна к происходящему в обществе, подчеркнул Лев XIV. Задача всего народа Божьего, прежде всего пастырей и богословов, распознавать то, что достойно внимания в культуре нашего времени, опираясь на Слово Божье и предание Церкви. Для этого нужен уравновешенный взгляд, свободный от культурных веяний, открытый миру и непреклонный в сохранении полноты Евангелия. Едва ли можно сделать христианство привлекательным, размывая его смысл и смягчая требования. «Идущая через историю церковь, — отметил епископ Рима, — стремится лишь к одному, чтобы пришло Царство Божие и наступило спасение всего рода человеческого. Этого можно достичь прежде всего через личную святость и братскую любовь, иначе слово церкви рискует остаться тщетным и бесплодным». В конце наставления Лев XIV призвал христиан всегда быть послушными деянию Святого Духа, чтобы он помогал жить в святости и любви. Так мир сможет уверовать и обрести надежду. Папа записал видеопослание по случаю 100-го Всемирного дня миссии, который будет отмечаться 18 октября. В этом году День миссии пройдет под девизом «Едины во Христе, едины в миссии». Вспоминая историю этого ежегодного праздника, папа говорит о решении Пия XI, который 100 лет назад его установил. Учреждая этот ежегодный день, Пий XI стремился помочь епархиям и приходам глубже понять величие миссионерского призвания, молиться о евангелизации, поддерживать миссионерские призвания и деятельность папских миссионерских обществ. Девиз этого юбилейного года, по словам папы, приглашает задуматься о том, как укреплять единство Церкви, следуя за Христом, и вместе нести всем людям спасительное Евангелие. Лев XIV подчеркивает, что через крещение каждый христианин становится членом тела Христова и призван по-своему участвовать в спасительном деле Иисуса. Господь призывает нас поступать как одна семья, при содействии Святого Духа, помогая каждому человеку, где бы он ни находился, приобщиться к вере во Христа. Из единства во Христе следует и общая ответственность за миссию. В этой связи Святейший Отец вновь подчеркивает призыв, содержащийся в его послании на 100-й Всемирный день миссии. Будем все стремиться внести свой вклад, каждый согласно своему призванию и полученным дарам, в великую миссию евангелизации, которая всегда является делом любви. Папа подчеркивает, что каждый может участвовать в миссии Церкви через молитву и конкретную поддержку. Благодаря этому Евангелие Божьей любви может достигать всех людей, особенно самых бедных и нуждающихся. Завершая обращение, епископ Рима благодарит всех, кто на протяжении 100 лет поддерживал Всемирный день миссии, и призывает хранить его наследие не только как память о прошлом, но и как призыв к дальнейшему участию в миссии Церкви. 7 октября началась встреча Папы Льва XIV с главами всех епископатов и восточных церквей. В собрании принимают участие также супружеские пары, которых Святейший Отец поблагодарил особым образом. Открывая работы собрания, созванного по случаю десятилетия постсинодального апостольского увещания «Amoris Laetitia» о семье, Папа упомянул о долгом и плодотворном соборном миссионерском пути, пройденном Церковью в отношении брака и семьи. «Семья всегда занимала особое место в пастырской заботе преемников Петра», отметил папа, сославшись на Второй Ватиканский собор. Во второй части пастырской конституции «Gaudium et Spes» утверждается, что семья и брак – это привилегированная точка подхода к величайшим культурным, экономическим, общественным и политическим вопросам нашей эпохи, включая дело продвижения мира между народами. Взаимозависимость между этими вопросами сегодня стала еще более очевидной. Внимательный взгляд под водительством Святого Духа на то, что произошло, может нам помочь лучше рассмотреть то, чему Христос научил Церковь за эти годы. Так Папа определил цель встречи с иерархами в Ватикане 10 лет спустя после выхода апостольского вещания «Amoris Laetitia». Сами семьи участвуют в миссии Церкви в повседневной ткани своей жизни посредством любви и верности, заботы и прощения, воспитания детей, усилий по передаче веры, внимания к пожилым и к другим уязвимым людям, множеством способов, какими они служат своим общинам и обществу. Всеми этими делами семьи дают свидетельство Евангелию и содействуют жизни и миссии Церкви. Жизнь современных семей, продолжил Папа, ставит перед нами также вопросы, на которые необходимо отреагировать с мужеством. Во многих контекстах выявлена растущая дистанция между отношением к полу и к интимной жизни и христианским взглядом на брак. Молодые люди продолжают жаждать любви, верности и чувства принадлежности, и все же многие с трудом понимают, что такой взгляд на любовь может осуществиться в их собственной жизни, и не верят, что обязательство на всю жизнь – это условие для достижения их желаний. «Особого внимания, – сказал далее Папа, – заслуживают ситуации уязвимости». Они ставят перед вопросом, насколько мы умеем оставаться рядом друг с другом, когда жизнь больше не соответствует нашим ожиданиям. И умеем ли мы узнавать действия благодати также в ситуациях, отмеченных ограниченностью, ранами и кажущимся крахом? Неоднократно в своей речи Папа Лев упомянул именно о кажущемся крахе, подчеркивая, что все мы знаем о пропасти между благом, к которому стремимся, и благом, которое в состоянии совершать. Все мы нуждаемся в благодати, прощении и возможности начать заново, чтобы следовать воле Божьей. Какую же церковь видят перед собой люди в моменты слабости? Помогают ли наши общины понять, что для них все еще есть место, задания и дары, которые можно предложить? Заметна ли провозглашаемая нами истина в терпении, близости и милосердии нашего пастырского присутствия? Как можно возвестить им полноту евангельского учения о семье? Всем этим вопросам Папа попросил уделить должное внимание, чтобы собрать плоды, которые Amoris Laetitia принесло в поместных общинах на пользу Вселенской Церкви.

0: С 1989 года сестры Милосердия святого Карла Боромео в Иерусалиме руководят работой детского сада, где вместе учатся и играют дети из мусульманских и христианских семей. Их пример – свидетельство того, что можно быть ремесленниками мира в эпицентре конфликта. Забота о детях и молодежи стала важной частью служения сестер с самого начала их миссии в Иерусалиме. На протяжении почти 40 лет они заботятся о 140 палестинских детях в возрасте от 3 до 6 лет. Большинство из них приезжают из Восточного Иерусалима, из Старого города, и исповедуют ислам. Примерно пятая часть детей – христиане разных конфессий. Образовательная программа для детей, принятая в детском саду, включает в себя элементы знакомства с культурой разных национальностей и религиями. Сестры стараются воспитывать детей в духе уважения не только к своим традициям, но и к традициям соседей. В декабре дети с удовольствием разучивают рождественские песни на арабском, английском и немецком языках, а в период Рамадана мастерят фонарики. Военные действия, разразившиеся на Ближнем Востоке в 23-м году, нанесли удар по этому хрупкому миру, ведь война оставляет след в первую очередь на детях. В этой сложной обстановке сестры непрерывно созидают безопасное пространство, где дети могут учиться, развиваться и просто оставаться детьми. Они окружают их любовью и заботой, организуют творческие занятия и оказывают эмоциональную поддержку, а это помогает вернуть радость, вступить на путь исцеления и вселить надежду на мирное будущее. В возрасте до 5-6 лет у детей закладываются базовые нейронные связи, отвечающие за образ другого. Если ребенок в этом возрасте видит в мусульманине или христианине не врага из телевизора, а соседа по песочнице, с которым они делят игрушки, ненависти гораздо сложнее прокрасться в его сердце. Когда через 2 недели после начала вооруженного конфликта школам и детским садам в Израиле разрешили снова открыть свои двери, рассказывает сестра Габриэла Цинкл, мы тоже сделали это, хотя и со смешанными чувствами, страхом и эйфорией. Страхом, потому что мы не могли предсказать, как наши израильские соседи отреагируют на детей из арабских семей. Эйфории, потому что родители сразу после объявления об открытии отреагировали позитивно, и дети с первого же дня повалили толпами. Для многих наше решение стало важным знаком возвращения к нормальной жизни. Появился кто-то, кто их принимал и не осуждал. Сестры вынуждены были отказаться от прежней арабской охраны, так как не были уверены, что это не будет воспринято еврейскими соседями как провокация. Они сами стали дежурить перед входом в детский сад, в монашеских облачениях и без оружия. Вопреки опасениям, продолжает сестра Габриэла, отклик оказался ошеломляющим. Израильские соседи гордились нами и были растроганы до слез, снова услышав пение и смех детей. В детском саду сестры стараются поддерживать привычный распорядок дня, продолжая межкультурный и межнациональный диалог среди своих подопечных. 7 октября стало ужасным потрясением, говорит сестра Даниэла Габор, настоятельница общины сестер в Иерусалиме. Совершенно внезапно доверие, существовавшее до этого, было разбито вдребезги. Поэтому таким важным нам представлялось создавать оазисы доверия, где можно было бы найти убежище во всеобщем смятении. О том, насколько значимым оазисом мира стал для детей Иерусалима этот детский сад, свидетельствуют слова одного мальчика, сестре Габриэле. «Я так рад снова ходить в детский сад. Знаешь, у нас дома война». Сестры Милосердия живут в Иерусалиме в многонациональной общине. Среди них есть немки, румынки, арабки. Само их пребывание на этой земле становится красноречивым свидетельством. Для нас естественно жить вместе, не придавая значения происхождению, говорит сестра Даниэла. Нас объединяет общая основа — христианские ценности. Разнообразие культур нас обогащает, подавая пример повседневной жизни, наполненной дружбой и уважением, мы надеемся побудить тех, кто с нами общается, понять, что мирное сосуществование возможно везде, где встречаются и живут люди разных национальностей.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 октября католическая церковь чтит память святой Пелагеи Антиохийской, девы, мученицы. Пострадала во время правления императора Диоклетиана. Увидев Пелагею, император пленился ее красотой, захотел на ней жениться. Пелагея ответила: «У меня жених Христос, за которого я готова умереть». Император Диоклетиан приказал отдать святую деву на мучение. После страшных истязаний Пелагея умерла мученической смертью в 287 году. Когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагеи была построена церковь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Цирьяка Рейхерта. Он окончил семинарию в Саратове, арестован в 1935 году, сослан в Казахстан. Арестован второй раз в июне 1938 года, расстрелян 8 октября 1938 года. Господь, хранитель мой.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: На общей аудиенции 7 октября Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Церковь не находится над миром или рядом с ним, но словно привита к нему. Христиане разделяют с миром его уязвимость и красоту, подчеркнул папа. Он отметил, что церковь является знаком воплощения Бога и его замысла объединить человечество в одну семью народов и культур. Ее миссия имеет историческое измерение. Она предполагает ответственность за то, как складываются общественные отношения. Церковь помогает людям не забывать о главных вопросах жизни, о происхождении и предназначении человека, смысле любви и страдания. Этому противостоят логика прибыли любой ценой и манипуляция информацией, которые побуждают к образу жизни, основанному на материальном потреблении. Однако наше сердце создано для того, чтобы смотреть ввысь, подчеркнул Святейший Отец. Говоря об участии христиан в общественной жизни, Лев XIV отметил, что церковь участвует в созидании земного града не столько политическими средствами, сколько свидетельством веры и любви, служением справедливости, миру и братству. Поклоняясь Христу, праведнику, умершему за неправедных, верующий не может мириться с угнетением малых и бедных, с порочными структурами, закрепляющими зависимость и несправедливость. Социальная доктрина Церкви направляет христиан, которые сотрудничают со всеми людьми доброй воли ради общего блага. Поэтому самое пламенное желание Церкви – служить на благо всем, свободно развиваться при любом строе, признающем основные права личности и семьи и требования общего блага. Важнейшее условие для исполнения евангельской миссии христианина – единство веры и жизни, и достичь его можно, сотрудничая с благодатью Святого Духа. Отцы собора называют разрыв между исповедуемой верой и повседневной жизнью одним из самых тяжких заблуждений нашего.

во времени. В «Гаудиум эт спес», отметил папа, особо упоминается миссия мирян, которые в силу таинства крещения призваны оживлять мир евангельским духом и взглядом. Главными пространствами такого служения, которое вполне можно назвать священническим, являются семья и труд, но оно распространяется на все сферы жизни. «Церковь всегда внимательна к происходящему в обществе», — подчеркнул Лев XIV. «Задача всего народа Божьего, прежде всего пастырей и богословов, распознавать то, что достойно внимания в культуре нашего времени, опираясь на Слово Божье и предание Церкви. Для этого нужен уравновешенный взгляд, свободный от культурных веяний, открытый миру и непреклонный в сохранении полноты Евангелия. Едва ли можно сделать христианство привлекательным, размывая его смысл и смягчая требования. Идущая через историю церковь, отметил епископ Рима, стремится лишь к одному, чтобы пришло Царство Божие и наступило спасение всего рода человеческого. Этого можно достичь прежде всего через личную святость и братскую любовь, иначе слово церкви рискует остаться тщетным и бесплодным. В конце наставления Лев XIV призвал христиан всегда быть послушными деянию Святого Духа, чтобы он помогал жить в святости и любви. Так мир сможет уверовать и обрести надежду. Папа записал видеопослание по случаю 100-го Всемирного дня миссии, который будет отмечаться 18 октября. В этом году День миссии пройдет под девизом «Едины во Христе, едины в миссии». Вспоминая историю этого ежегодного праздника, папа говорит о решении Пия XI, который 100 лет назад его установил. Учреждая этот ежегодный день, Пий XI стремился помочь епархиям и приходам глубже понять величие миссионерского призвания, молиться о евангелизации, поддерживать миссионерские призвания и деятельность папских миссионерских обществ. Девиз этого юбилейного года, по словам папы, приглашает задуматься о том, как укреплять единство Церкви, следуя за Христом, и вместе нести всем людям спасительное Евангелие. Лев XIV подчеркивает, что через крещение каждый христианин становится членом тела Христова и призван по-своему участвовать в спасительном деле Иисуса. Господь призывает нас поступать как одна семья, при содействии Святого Духа, помогая каждому человеку, где бы он ни находился, приобщиться к вере во Христа. Из единства во Христе следует и общая ответственность за миссию. В этой связи Святейший Отец вновь подчеркивает призыв, содержащийся в его послании на 100-й Всемирный день миссии. Будем все стремиться внести свой вклад, каждый согласно своему призванию и полученным дарам, в великую миссию евангелизации, которая всегда является делом любви. Папа подчеркивает, что каждый может участвовать в миссии Церкви через молитву и конкретную поддержку. Благодаря этому Евангелие Божьей любви может достигать всех людей, особенно самых бедных и нуждающихся. Завершая обращение, епископ Рима благодарит всех, кто на протяжении 100 лет поддерживал Всемирный день миссии, и призывает хранить его наследие не только как память о прошлом, но и как призыв к дальнейшему участию в миссии Церкви. 7 октября началась встреча Папы Льва XIV с главами всех епископатов и восточных церквей. В собрании принимают участие также супружеские пары, которых Святейший Отец поблагодарил особым образом. Открывая работы собрания, созванного по случаю десятилетия постсинодального апостольского увещания «Amoris Laetitia» о семье, Папа упомянул о долгом и плодотворном соборном миссионерском пути, пройденном Церковью в отношении брака и семьи. Семья всегда занимала особое место в пастырской заботе преемников Петра,
отметил папа, сославшись на Второй Ватиканский собор. Во второй части пасторской конституции «Gaudium et Spes» утверждается, что семья и брак – это привилегированная точка подхода к величайшим культурным, экономическим, общественным и политическим вопросам нашей эпохи, включая дело продвижения мира между народами. Взаимозависимость между этими вопросами сегодня стала еще более очевидной. Внимательный взгляд под водительством Святого Духа на то, что произошло, может нам помочь лучше рассмотреть то, чему Христос научил Церковь за эти годы. Так папа определил цель встречи с иерархами в Ватикане 10 лет спустя после выхода апостольского вещания «Amoris Laetitia». Сами семьи участвуют в миссии Церкви в повседневной ткани своей жизни посредством любви и верности, заботы и прощения, воспитания детей, усилий по передаче веры, внимания к пожилым и к другим уязвимым людям, множеством способов, какими они служат своим общинам и обществу. Всеми этими делами семьи дают свидетельство Евангелию и содействуют жизни и миссии Церкви. «Жизнь современных семей, — продолжил папа, — ставит перед нами также вопросы, на которые необходимо отреагировать с мужеством. Во многих контекстах выявлена растущая дистанция между отношением к полу и к интимной жизни и христианским взглядом на брак. Молодые люди продолжают жаждать любви, верности и чувства принадлежности, и все же многие с трудом понимают, что такой взгляд на любовь может осуществиться в их собственной жизни, и не верят, что обязательство на всю жизнь – это условие для достижения их желаний. «Особого внимания, — сказал далее папа, — заслуживают ситуации уязвимости». Они ставят перед вопросом, насколько мы умеем оставаться рядом друг с другом, когда жизнь больше не соответствует нашим ожиданиям. И умеем ли мы узнавать действия благодати также в ситуациях, отмеченных ограниченностью, ранами и кажущимся крахом? Неоднократно в своей речи папа Лев упомянул именно о кажущемся крахе, подчеркивая, что все мы знаем о пропасти между благом, к которому стремимся, и благом, которое в состоянии совершать. Все мы нуждаемся в благодати, прощении и возможности начать заново, чтобы следовать воле Божьей. Какую же церковь видят перед собой люди в моменты слабости? Помогают ли наши общины понять, что для них все еще есть место, задания и дары, которые можно предложить? Заметна ли провозглашаемая нами истина в терпении, близости и милосердии нашего пасторского присутствия? Как можно возвестить им полноту евангельского учения о семье? Всем этим вопросам папа попросил уделить должное внимание, чтобы собрать плоды, которые Amoris Laetitia принесло в поместных общинах на пользу Вселенской Церкви.

0: С 1989 года сестры милосердия святого Карла Борромео в Иерусалиме руководят работой детского сада, где вместе учатся и играют дети из мусульманских и христианских семей. Их пример – свидетельство того, что можно быть ремесленниками мира в эпицентре конфликта. Забота о детях и молодежи стала важной частью служения сестер с самого начала их миссии в Иерусалиме. На протяжении почти 40 лет они заботятся о 140 палестинских детях в возрасте от 3 до 6 лет. Большинство из них приезжают из Восточного Иерусалима, из Старого города, и исповедуют ислам. Примерно пятая часть детей – христиане разных конфессий. Образовательная программа для детей, принятая в детском саду, включает в себя элементы знакомства с культурой разных национальностей и религиями. Сестры стараются воспитывать детей в духе уважения не только к своим традициям, но и к традициям соседей. В декабре дети с удовольствием разучивают рождественские песни на арабском, английском и немецком языках, а в период Рамадана мастерят фонарики. Военные действия, разразившиеся на Ближнем Востоке в 23-м году, нанесли удар по этому хрупкому миру, ведь война оставляет след в первую очередь на детях. В этой сложной обстановке сестры непрерывно созидают безопасное пространство, где дети могут учиться, развиваться и просто оставаться детьми. Они окружают их любовью и заботой, организуют творческие занятия и оказывают эмоциональную поддержку, а это помогает вернуть радость, вступить на путь исцеления и вселить надежду на мирное будущее. В возрасте до 5-6 лет у детей закладываются базовые нейронные связи, отвечающие за образ другого. Если ребенок в этом возрасте видит в мусульманине или христианине не врага из телевизора, а соседа по песочнице, с которым они делят игрушки, ненависти гораздо сложнее прокрасться в его сердце. Когда через 2 недели после начала вооруженного конфликта школам и детским садам в Израиле разрешили снова открыть свои двери, рассказывает сестра Габриэла Цинкл, мы тоже сделали это, хотя и со смешанными чувствами, страхом и эйфорией. Страхом, потому что мы не могли предсказать, как наши израильские соседи отреагируют на детей из арабских семей. Эйфории, потому что родители сразу после объявления об открытии отреагировали позитивно, и дети с первого же дня повалили толпами. Для многих наше решение стало важным знаком возвращения к нормальной жизни. Появился кто-то, кто их принимал и не осуждал. Сестры вынуждены были отказаться от прежней арабской охраны, так как не были уверены, что это не будет воспринято еврейскими соседями как провокация. Они сами стали дежурить перед входом в детский сад в монашеских облачениях и без оружия. Вопреки опасениям, продолжает сестра Габриэла, отклик оказался ошеломляющим. Израильские соседи гордились нами и были растроганы до слез, снова услышав пение и смех детей. В детском саду сестры стараются поддерживать привычный распорядок дня, продолжая межкультурный и межнациональный диалог среди своих подопечных. 7 октября стало ужасным потрясением, говорит сестра Даниэла Габор, настоятельница общины сестер в Иерусалиме. Совершенно внезапно доверие, существовавшее до этого, было разбито вдребезги. Поэтому таким важным нам представлялось создавать оазисы доверия, где можно было бы найти убежище во всеобщем смятении. О том, насколько значимым оазисом мира стал для детей Иерусалима этот детский сад, свидетельствуют слова одного мальчика, сестре Габриэле. «Я так рад снова ходить в детский сад. Знаешь, у нас дома война». Сестры милосердия живут в Иерусалиме в многонациональной общине. Среди них есть немки, румынки, арабки. Само их пребывание на этой земле становится красноречивым свидетельством. Для нас естественно жить вместе, не придавая значения происхождению, говорит сестра Даниэла. Нас объединяет общая основа — христианские ценности. Разнообразие культур нас обогащает, Подавая пример повседневной жизни, наполненной дружбой и уважением, мы надеемся побудить тех, кто с нами общается, понять, что мирное сосуществование возможно везде, где встречаются и живут люди разных национальностей.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 8 октября. Католическая церковь чтит память святой Пелагеи Антиохийской, девы, мученицы. Пострадала во время правления императора Диоклетиана. Увидев Пелагею, император пленился ее красотой, захотел на ней жениться. Пелагея ответила: «У меня жених Христос, за которого я готова умереть». Император Диоклетиан приказал отдать святую деву на мучение. После страшных истязаний Пелагея умерла мученической смертью в 287 году. Когда прекратились гонения на христиан, на месте погребения святой Пелагеи была построена церковь. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Цирьяка Рейхерта. Он окончил семинарию в Саратове, арестован в 1935 году, сослан в Казахстан, арестован второй раз в июне 1938 года, расстрелян 8 октября 1938 года. Господь, хранитель мой.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: На общей аудиенции 7 октября Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о Конституции Второго Ватиканского собора «Gaudium et Spes». Церковь не находится над миром или рядом с ним, но словно привита к нему. Христиане разделяют с миром его уязвимость и красоту, подчеркнул папа. Он отметил, что церковь является знаком воплощения Бога и его замысла объединить человечество в одну семью народов и культур. Ее миссия имеет историческое измерение. Она предполагает ответственность за то, как складываются общественные отношения. Церковь помогает людям не забывать о главных вопросах жизни, о происхождении и предназначении человека, смысле любви и страдания. Этому противостоят логика прибыли любой ценой и манипуляция информацией, которые побуждают к образу жизни, основанному на материальном потреблении. Однако наше сердце создано для того, чтобы смотреть ввысь, подчеркнул Святейший Отец. Говоря об участии христиан в общественной жизни, Лев XIV отметил, что церковь участвует в созидании земного града не столько политическими средствами, сколько свидетельством веры и любви, служением справедливости, миру и братству, поклоняясь Христу, праведнику, умершему за неправедных, верующий не может мириться с угнетением малых и бедных, с порочными структурами, закрепляющими зависимость и несправедливость. Социальная доктрина Церкви направляет христиан, которые сотрудничают со всеми людьми доброй воли ради общего блага. Поэтому самое пламенное желание Церкви – служить на благо всем, свободно развиваться при любом строе, признающем основные права личности и семьи и требования общего блага. Важнейшее условие для исполнения евангельской миссии христианина – единство веры и жизни, и достичь его можно, сотрудничая с благодатью Святого Духа. Отцы собора называют разрыв между исповедуемой верой и повседневной жизнью одним из самых тяжких заблуждений нашего времени. В «Gaudium et Spes», отметил папа, особо упоминается миссия мирян, которые в силу таинства крещения призваны оживлять мир евангельским духом и взглядом. Главными пространствами такого служения, которое вполне можно назвать священническим, являются семья и труд, но оно распространяется на все сферы жизни. Церковь всегда внимательна к происходящему в обществе, подчеркнул Лев XIV. Задача всего народа Божьего, прежде всего пастырей и богословов, распознавать то, что достойно внимания в культуре нашего времени, опираясь на Слово Божье и предание Церкви. Для этого нужен уравновешенный взгляд, свободный от культурных веяний, открытый миру и непреклонный в сохранении полноты Евангелия. Едва ли можно сделать христианство привлекательным, размывая его смысл и смягчая требования. «Идущая через историю церковь, — отметил епископ Рима, — стремится лишь к одному, чтобы пришло Царство Божие и наступило спасение всего рода человеческого. Этого можно достичь прежде всего через личную святость и братскую любовь, иначе слово церкви рискует остаться тщетным и бесплодным». В конце наставления Лев XIV призвал христиан всегда быть послушными деянию Святого Духа, чтобы он помогал жить в святости и любви. Так мир сможет уверовать и обрести надежду. Папа записал видеопослание по случаю 100-го Всемирного дня миссии, который будет отмечаться 18 октября. В этом году День миссии пройдет под девизом «Едины во Христе, едины в миссии». Вспоминая историю этого ежегодного праздника, папа говорит о решении Пия XI, который 100 лет назад его установил. Учреждая этот ежегодный день, Пий XI стремился помочь епархиям и приходам глубже понять величие миссионерского призвания, молиться о евангелизации, поддерживать миссионерские призвания и деятельность папских миссионерских обществ. Девиз этого юбилейного года, по словам папы, приглашает задуматься о том, как укреплять единство Церкви, следуя за Христом, и вместе нести всем людям спасительное Евангелие. Лев XIV подчеркивает, что через крещение каждый христианин становится членом тела Христова и призван по-своему участвовать в спасительном деле Иисуса. Господь призывает нас поступать как одна семья, при содействии Святого Духа, помогая каждому человеку, где бы он ни находился, приобщиться к вере во Христа. Из единства во Христе следует и общая ответственность за миссию. В этой связи Святейший Отец вновь подчеркивает призыв, содержащийся в его послании на 100-й Всемирный день миссии. Будем все стремиться внести свой вклад, каждый согласно своему призванию и полученным дарам, в великую миссию евангелизации, которая всегда является делом любви. Папа подчеркивает, что каждый может участвовать в миссии Церкви через молитву и конкретную поддержку. Благодаря этому Евангелие Божьей любви может достигать всех людей, особенно самых бедных и нуждающихся. Завершая обращение, епископ Рима благодарит всех, кто на протяжении 100 лет поддерживал Всемирный день миссии, и призывает хранить его наследие не только как память о прошлом, но и как призыв к дальнейшему участию в миссии Церкви. 7 октября началась встреча Папы Льва XIV с главами всех епископатов и восточных церквей. В собрании принимают участие также супружеские пары, которых Святейший Отец поблагодарил особым образом. Открывая работы собрания, созванного по случаю десятилетия постсинодального апостольского увещания «Аморис Летиция» о семье, Папа упомянул о долгом и плодотворном соборном миссионерском пути, пройденном Церковью в отношении брака и семьи. «Семья всегда занимала особое место в пастырской заботе преемников Петра», отметил папа, сославшись на Второй Ватиканский собор. Во второй части пастырской конституции «Gaudium et Spes» утверждается, что семья и брак – это привилегированная точка подхода к величайшим культурным, экономическим, общественным и политическим вопросам нашей эпохи, включая дело продвижения мира между народами. Взаимозависимость между этими вопросами сегодня стала еще более очевидной. Внимательный взгляд под водительством Святого Духа на то, что произошло, может нам помочь лучше рассмотреть то, чему Христос научил Церковь за эти годы. Так Папа определил цель встречи с иерархами в Ватикане 10 лет спустя после выхода апостольского вещания «Amoris Laetitia». Сами семьи участвуют в миссии Церкви в повседневной ткани своей жизни посредством любви и верности, заботы и прощения, воспитания детей, усилий по передаче веры, внимания к пожилым и к другим уязвимым людям, множеством способов, какими они служат своим общинам и обществу. Всеми этими делами семьи дают свидетельство Евангелию и содействуют жизни и миссии Церкви. «Жизнь современных семей, — продолжил Папа, — ставит перед нами также вопросы, на которые необходимо отреагировать с мужеством. Во многих контекстах выявлена растущая дистанция между отношением к полу и к интимной жизни и христианским взглядом на брак. Молодые люди продолжают жаждать любви, верности и чувства принадлежности, и все же многие с трудом понимают, что такой взгляд на любовь может осуществиться в их собственной жизни, и не верят, что обязательство на всю жизнь — это условие для достижения их желаний. «Особого внимания, — сказал далее Папа, — заслуживают ситуации уязвимости. Они ставят перед вопросом, насколько мы умеем оставаться рядом друг с другом, когда жизнь больше не соответствует нашим ожиданиям. И умеем ли мы узнавать действия благодати также в ситуациях, отмеченных ограниченностью, ранами и кажущимся крахом?» Неоднократно в своей речи Папа Лев упомянул именно о кажущемся крахе, подчеркивая, что все мы знаем о пропасти между благом, к которому стремимся, и благом, которое в состоянии совершать. Все мы нуждаемся в благодати, прощении и возможности начать заново, чтобы следовать воле Божьей. Какую же церковь видят перед собой люди в моменты слабости? Помогают ли наши общины понять, что для них все еще есть место, задания и дары, которые можно предложить? Заметна ли провозглашаемая нами истина в терпении, близости и милосердии нашего пастырского присутствия? Как можно возвестить им полноту евангельского учения о семье? Всем этим вопросам Папа попросил уделить должное внимание, чтобы собрать плоды, которые Amoris Laetitia принесло в поместных общинах на пользу Вселенской Церкви.

0: С 1989 года сестры милосердия святого Карла Борромео в Иерусалиме руководят работой детского сада, где вместе учатся и играют дети из мусульманских и христианских семей. Их пример – свидетельство того, что можно быть ремесленниками мира в эпицентре конфликта. Забота о детях и молодежи стала важной частью служения сестер с самого начала их миссии в Иерусалиме. На протяжении почти 40 лет они заботятся о 140 палестинских детях в возрасте от 3 до 6 лет. Большинство из них приезжают из Восточного Иерусалима, из Старого города, и исповедуют ислам. Примерно пятая часть детей – христиане разных конфессий. Образовательная программа для детей, принятая в детском саду, включает в себя элементы знакомства с культурой разных национальностей и религиями. Сестры стараются воспитывать детей в духе уважения не только к своим традициям, но и к традициям соседей. В декабре дети с удовольствием разучивают рождественские песни на арабском, английском и немецком языках, а в период Рамадана мастерят фонарики. Военные действия, разразившиеся на Ближнем Востоке в 23-м году, нанесли удар по этому хрупкому миру, ведь война оставляет след в первую очередь на детях. В этой сложной обстановке сестры непрерывно созидают безопасное пространство, где дети могут учиться, развиваться и просто оставаться детьми. Они окружают их любовью и заботой, организуют творческие занятия и оказывают эмоциональную поддержку, а это помогает вернуть радость, вступить на путь исцеления и вселить надежду на мирное будущее. В возрасте до 5-6 лет у детей закладываются базовые нейронные связи, отвечающие за образ другого. Если ребенок в этом возрасте видит в мусульманине или христианине не врага из телевизора, а соседа по песочнице, с которым они делят игрушки, ненависти гораздо сложнее прокрасться в его сердце. Когда через 2 недели после начала вооруженного конфликта школам и детским садам в Израиле разрешили снова открыть свои двери, рассказывает сестра Габриэла Цинкл, мы тоже сделали это, хотя и со смешанными чувствами, страхом и эйфорией. Страхом, потому что мы не могли предсказать, как наши израильские соседи отреагируют на детей из арабских семей. Эйфории, потому что родители сразу после объявления об открытии отреагировали позитивно, и дети с первого же дня повалили толпами. Для многих наше решение стало важным знаком возвращения к нормальной жизни. Появился кто-то, кто их принимал и не осуждал. Сестры вынуждены были отказаться от прежней арабской охраны, так как не были уверены, что это не будет воспринято еврейскими соседями как провокация. Они сами стали дежурить перед входом в детский сад, в монашеских облачениях и без оружия. Вопреки опасениям, продолжает сестра Габриэла, отклик оказался ошеломляющим. Израильские соседи гордились нами и были растроганы до слез, снова услышав пение и смех детей. В детском саду сестры стараются поддерживать привычный распорядок дня, продолжая межкультурный и межнациональный диалог среди своих подопечных. 7 октября стало ужасным потрясением, говорит сестра Даниэла Габор, настоятельница общины сестер в Иерусалиме. Совершенно внезапно доверие, существовавшее до этого, было разбито вдребезги. Поэтому таким важным нам представлялось создавать оазисы доверия, где можно было бы найти убежище во всеобщем смятении. О том, насколько значимым оазисом мира стал для детей Иерусалима этот детский сад, свидетельствуют слова одного мальчика, сестре Габриэле. «Я так рад снова ходить в детский сад. Знаешь, у нас дома война». Сестры милосердия живут в Иерусалиме в многонациональной общине. Среди них есть немки, румынки, арабки. Само их пребывание на этой земле становится красноречивым свидетельством. Для нас естественно жить вместе, не придавая значения происхождению, говорит сестра Даниэла. Нас объединяет общая основа — христианские ценности. Разнообразие культур нас обогащает, Подавая пример повседневной жизни, наполненной дружбой и уважением, мы надеемся побудить тех, кто с нами общается, понять, что мирное сосуществование возможно везде, где встречаются и живут люди разных национальностей.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!